0: 时期之一。公元前后，汉朝与亚洲的多数地区之间存在着贸易关系和政治关系，由此形成的路线被统称为丝绸之路。1877年，德国地理学家李希霍芬在《中国》一书中第一次提出了丝绸之路的概念。他说，从公元前114年到公元127年间，连接中国与河中以及中国与印度，以丝绸之路贸易为媒介的西域交通路线，这条商道从中国的政治中心长安或者洛阳发端，向西经河西走廊到达敦煌，穿越包括今天新疆在内的西域，进入中亚地区，然后继续向西，通往西方文明的中心罗马帝国，或者向南到达远渡。今天谢震欧再次来到西安，这是他20世纪80年代创作丝绸之路作品的起点和丝路源泉。来到这里更勾起他创作上的思绪，那就是他作品中流露出的一丝丝朝花夕拾般的思乡愁绪。
1: 西方过来的人爱穿汉服，我们的人呢爱服化，爱穿西方的短袖的窄袖子的，爱穿靴子，就这样。但是互相就是一种好奇，一种交流。
0: 如今，走在这商业氛围浓厚的西式商业大街内，让人又重新感受2000年前由于张骞开通西域所带来的汉朝与西域各国的使者商人往来不绝的场景。从此，汉朝与西域各国建立了直接联系。丝绸之路的开通，将东西方两大文明中心连接起来。这里是伊塞克湖，是丝绸之路北线的重要节点之一。乌孙人曾生活在伊塞克湖的附近，并在这里通过货物交易成为丝绸贸易中间人。作为吉尔吉斯坦研究丝绸之路的学者，塔西巴耶娃经常行走于伊塞克湖的水岸。1958年，吉尔吉斯科学院派人潜入湖底进行考察，根据当时的记录，伊塞克湖与古时相比至少向内陆延伸了上百米，也就是说，伊塞克湖的一段丝绸之路的历史遗迹今天都沉没湖底。
2: По письменным источникам, только во втором веке считается, что эти миры были открыты друг для друга. После того, когда китайский паломник, дипломат Джан Сянь впервые перевалив Алайский горный массив Фергану и открыл западный край, западный мир для Ханьской империи. После этого как раз-таки постепенно в эти торгово-экономические связи вовлекаются все крупные державы тех времен.
0: 吉尔吉斯斯坦共和国，丝绸之路上的重要国家，东西方经济文化在这里汇聚。作为丝绸之路上的中转中心，在吉尔吉斯斯坦境内出现了很多具有东西方文化特征的古代文物。这里是吉尔吉斯斯坦国家博物馆，一场有关丝绸之路文物的展览正在举办。
3: Кыргызстан был очень важным звеном в шелковом пути, то есть он связывал как бы страны Запада и Востока. Несколько путей проходили через Кыргызстан, и вот в разных регионах, вот, например, это сам, вот эти вот вещи, они как бы символизируют, показывают связь Запада и Востока. На нижней части нашей витрины показана чаша, которая найдена, бронзовая чаша с арабской надписью, которая найдена на центральном Тяньшане. Считается, что это импорт из Китая. А на верхней чаше, на верхней полке витрины показана у нас стеклянная чаша римской работы первых веков нашей эры. Найдена она на Алае в могильнике Джалпак-Дабе и представляет большую интересную историческую художественную ценность.
0: Тулуфан-Панди. 这里酷热少雨，是中国极端干。